0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Реклама на радио 100.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске РТС расширяет производство оборудования для гражданской авиации, создав новую площадку на улице Красноармейской. Глава города осмотрел цеха. На новом участке будут выпускать радиотехнические оборудования, навигационные системы и комплексы на базе БПЛА. Проект реализуют за 2 года, инвестируя в развитие научных школ и технологий. Также рядом планируют создать пешеходный бульвар с магазинами и социальными объектами. Челябинцам рассказали, как будут штрафовать за неоплату парковки. Оплату за парковку нужно будет внести до конца дня. Если этого не сделать, грозит штраф. В личных кабинетах в приложении появятся уведомления с требованием оплаты. Если оплата не поступит, данные передадут в административную комиссию, которая проверит данные и вынесет решение о штрафе. Уведомление о нем придет через портал госуслуги. Сейчас тестируется работа платных парковок и уже собрано около 15 тысяч рублей. Ожидается, что оплату начнут взимать с сентября. За невнесение штраф 2000 рублей, при повторном нарушении 5000. 12 медалей завоевали челябинские пловцы на чемпионате России для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Калуге. Абсолютным триумфатором соревнований стала челябинка Елизавета Сидоренко, которая выиграла 4 золотые медали и 1 серебряную. Также весомый вклад в успех сборной внесли Дмитрий Черняев, Вероника Нуждова, Михаил Романов и Максим Степанов. Все они тренируются в Челябинской спортивной школе «Преодоление» под руководством Михаила Уранова и Натальи Пономаренко. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

48th Sand Collective Missing. Доброе утро, в Челябинске 7 часов 19 минут. Встречаем последний жаркий день вместе с Радио 100. Надеваем все самое легкое и яркое и добавим немного испанского. Селена Гомес, De Una Vez.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Роб Томас, Little Wonders, маленькие чудеса ждут нас сегодня обязательно, главное создать подходящее настроение, например, весеннее, почему бы и нет, послушаем Тони Беннета и узнаем, какая она весна на Манхэттене.
1: Весеннее настроение на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мелоди Гордо и Ибрагим Маалуф, Житендре, «Я буду ждать». А мы ждать не будем, перенесемся в Рио-де-Жанейро, где под тенью горы Карковадо или Карковаду лежит улица Мадурейро, которой посвящена следующая песня. Клод Моне и Моника Нагуэйро на Радио 100.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области пройдут детские фестивали мороженого «Единый рожок» 31 мая в Магнитогорске и в Садке, 6 июня в Челябинске в парке Гагарина. В программах шоу, аквагрим, аниматоры и благотворительный турнир «Ангел Баскет». Челябинский орнитолог-любитель Георгий Кравченко делает и развешивает по городу бетонные домики для синиц с опилками. 3-сантиметровый вход защищает кладки от крупных птиц. В них могут селиться также мухоловки и зарянки. По его мнению, искусственные гнезда вернут птиц в город и помогут защитить деревья от вредителей. Домики уже стоят в городском бору у краеведческого музея на тропе Межгород и в Ньютоне. За 3 года установлены десятки штук. Сейчас Георгий ищет спонсоров. Спрос в Челябинске на строительство теплиц и их ремонт вырос в 3 раза. Дачники начали обустраивать участки раньше обычного, сообщают аналитики Авито. Интерес к изменению ландшафта также заметно увеличился. Больше заказывают чистку колодцев, валку деревьев и удаление сорняков. Особенно востребован покос борщевика. В целом идет масштабная подготовка участков к лету. От теплиц и водоснабжения до борьбы с опасными растениями. Ранее сообщалось, что садоводы закупили в 2,5 раза больше теплиц, чем в прошлом году. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Сиа, хей, бой, привет, парень. Ну и девушки, конечно, тоже здравствуйте, мы рады всем. На радио 100 далее Maroon 5 и Lady Antebellum, Out of Goodbye, слова прощания исчерпаны. Что ж, раз слова прощания исчерпаны, будем здороваться. Еще раз всем здравствуйте, приветствуем вас на волнах 100% комфорта и слушаем Maroon 5 и Lady Antebellum.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ванесса Уильямс, Breathless. Не переводя дыхание, двинемся дальше в рубрике «Мировой бестселлер Rolling Stones» с песней «Angie». Песня, окруженная ореолом таинственности и сразу же после появления породившая массу слухов и небылиц насчет того, кому же именно она была посвящена. Можем поломать голову еще раз, а можем просто бескорыстно насладиться. Rolling Stones, «Angie».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске BTS, Сабрина Карпентер и Cat's Eye стали триумфаторами American Music Awards, и «Грязные деньги» Гая Ричи стали лидером российского проката. В США прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций, 8, получила Тейлор Свифт. Но главными победителями вечера стали Cat's Eye, Somber, Sabrina Carpenter, BTS и Bruno Mars. Каждый из них забрал по 3 статуэтки. Sabrina Carpenter впервые в карьере выиграла в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man's Best Friend». BTS стали лучшими сразу в 3 номинациях, включая «Артист года» и «Песня лета».
0: Exclusive News.
1: Фильм «Грязные деньги» возглавил российский прокат по итогам минувшего уикенда. Боевик Гая Ричи стартовал с кассой в почти 168 миллионов рублей. На второе место опустился фильм «Дьявол носит Прада 2». Пиратский релиз на второй неделе собрал 109 миллионов, что на 47% меньше, чем на первой. Следующие 3 строки заняли новинки. Молодежная комедия «Не одна дома 3. Выпускной» – 61 миллион. Хоррор «Обсессия» – 38,5 миллионов. И сказочная комедия «Богатыри» – 32,5 миллиона. Тем временем в американском и мировом прокате лидером стал фильм «Мандалорец и Грогу», сиквел сериала «Вселенная Звездных войн». Стартовал в США с кассой 82 миллиона долларов и еще 64 миллиона собрал в 51 стране.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Еще одно посвящение прекрасной даме, на этот раз от Эда Ширана, песня «Нина». Согласитесь, прекрасно, когда любовь проносится через года, и ничто не может этому помешать. На радио 100 Глен Медейрос «Nothing's gonna change my love for you».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии после массированных ударов по украинским объектам. Как сообщил глава дипмиссии, атаки наносились исключительно по военным целям и стали ответом на гибель студентов в Старобильске. Нечаев передал немецким дипломатам кадры с места трагедии в Донбассе и упрекнул Берлин в отсутствии сочувствия к погибшим детям. Также российский посол настоятельно призвал власти Германии прислушаться к предупреждениям и в кратчайшие сроки эвакуировать своих дипломатических сотрудников из Киева. Вооруженные силы Украины выступили с угрозами в адрес Белоруссии. Киев определил первые 500 целей для ударов на территории страны. Об этом заявил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. В своем телеграм-канале он посоветовал Минску не лезть в глаза Украине. Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вельфович сообщил, что украинские БПЛА периодически пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры республики. США планируют сократить свой военный вклад в НАТО. Америка собирается переложить значительную часть обороны Европы на европейских союзников. Вашингтон рассчитывает урезать объем поставок истребителей примерно на треть, а также значительно уменьшить количество стратегических бомбардировщиков в системе НАТО. Как пишет немецкое издание, Пентагон больше не хочет предоставлять Североатлантическому альянсу подводные лодки. Кроме того, США планируют сократить поставки эсминцев и беспилотников странам военного блока. Евросоюз продлил на год санкции за нарушение прав человека в Российской Федерации. Они будут действовать до 28 мая 2027 года. Ограничительные меры введены в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека, за подавление гражданского общества, говорится в заявлении Совета Евросоюза. Санкции распространяются на 72 физических и одно юридическое лицо. Постановление распространяется также на тех, кого в Евросоюзе считают виновными в преследованиях демократической оппозиции, подрыве демократии и верховенстве права в России. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Manhattan Cold, Кэти Перри в рубрике «Кавервиль». Сингл был номинирован на Грэмми в категории «Лучшее женское вокальное поп-исполнение», а журнал Blender назвал этот трек «страстным, сдержанным поцелуем на вылет». Далее выслушаем другую точку зрения на любовь от группы Simply Red – «Big Love».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ferrari выпустил он первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро. И конь Булзай впервые заговорит в истории игрушек 5. Ferrari представила автомобиль Luce, свою первую полностью электрическую модель. Над его дизайном работала калифорнийская студия LaFrom под руководством Джонни Айва, который много лет отвечал за дизайн iPhone и других продуктов Apple. Длина автомобиля чуть более 5 метров. Задние двери открываются не как обычно, а против хода движения. Дворники в покое стоят вертикально вдоль передних стоек. Колеса самые большие в истории Ferrari. Управление сделали не полностью сенсорным, в салоне много физических кнопок, даже на ключе есть экран, правда, на электронных чернилах, как в электронных книгах. У автомобиля 4 электромотора, суммарная мощность составляет 1050 лошадиных сил, машина разгоняется до 100 км в час за 2,5 секунды, а до 200 км в час за 6,8 секунд. Максимальная скорость 310 км в час.
0: Exclusive News.
1: Конь Булзай, появляющийся во второй, третьей и четвертой частях истории игрушек, в пятом фильме впервые заговорит. Его озвучит Алан Каминг, известный по роли ночного змея в «Людях X». Актер озвучит злого Булзая, альтер-эго коня в воображаемой сцене другого героя. Каминг пояснил: «Я бы сказал, не ждите слишком многого, потому что это камео, но это довольно волнительно, поскольку у этого персонажа никогда раньше не было голоса». Премьера истории игрушек 5 назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стентона, посвящен осознанию экзистенциальной проблемы. Никто больше по-настоящему не играет в игрушки. Уже знакомые герои Вуди, Базз, Джесси и другие столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Эту роль исполнила актриса Грета Ли.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Сэм Браун на радио 100. Только что мы услышали песню под названием «Stop», а сейчас будет «Enjoy Your Life» от Криса Леблана и Лиз Джун. Давайте же остановимся на минутку и насладимся жизнью вместе с радио 100.
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, какую плитку стоит выбирать для ванны в 2026 году. Главный тренд для ванны – уйти от стерильности. Сейчас выбирают крупноформатную плитку. Меньше швов, легче мыть. Глянец уходит, а на его место пришел приглушенный камень, вощеный бетон, матовый мрамор. Цвета сложные – капучино, пепельная роза, оттенки сухой глины. Плитка не должна быть черной, яркой или белой. Она должна быть в спокойных, интерьерных, припыленных оттенках. Самое главное правило – плитка будет смотреться дорого, если она не акцентная, а фоновая во всем пространстве. Акцентами станут мебель, зеркала и декоративный свет, а у плитки должна быть благородная текстура. Не обязательно делать все поверхности в керамогранит. Можно разбавить другими покрытиями – декоративная штукатурка, обои, покраска. Но имейте в виду, если ванная комната небольшого размера, а душ вы принимаете так, что вокруг льется вода, то обои не ваш вариант. От них лучше воздержаться. При этом плитка может быть с рисунком или яркой, но только в том случае, если это отличительная черта стиля вашего дома, например, кантри или марокканский стиль. Те стили, где формообразующей является яркая плитка, плитка с узором или та, которая похожа на ручную работу. И помните, затирка на кафеле может кардинально изменить внешний вид кафеля. А дома хорошо, когда он создан с душой.

Holding On For You – первая баллада англо-ирландской поп-группы Liberty X, выпущенная в качестве сингла, и, несмотря на низкую ротацию на радио, песня стала хитом в Европе, особенно в Ирландии, Нидерландах и Швейцарии. Далее дуэт «Мадам Месье» с песней «Мерси». Пока играет эта песня, можете подумать, кому бы вы хотели сказать спасибо. Полезно для кармы.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске 3-летний мальчик получил ожоги ног в автобусе. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что инцидент произошел 18 мая в автобусе под номером 2 в районе Тополиной аллеи. Ребенок прислонился к радиатору, который оказался включенным, и получил ожоги обеих ног. Родители увезли мальчика в больницу, сейчас он проходит лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Жительницу Копейска осудили за сбыт синтетического наркотика. 41-летней и уже ранее судимой местной жительнице вынесли приговор. Установлено, что с мая по ноябрь 2025 года женщина получала от своего куратора крупные партии запрещенного вещества, фасовала на дозы и раскладывала по тайникам. Во время организации одного из них ее задержали правоохранители. Запрещенные вещества были изъяты. Суд, изучив материалы, назначил ей 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Библиотеки в Челябинской области дают возможность не только прочитать любимую книгу, но и встретиться с интересными людьми и увлекательно провести время. В Общероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая, губернатор Алексей Текслер отметил, что сегодня библиотеки – это живые пространства, где можно читать, учиться, общаться и заниматься творчеством. В рамках национальных проектов «Культура и семья» на Южном Урале активно развивается сеть модельных библиотек, современных мультимедийных центров. По их количеству Челябинская область уверенно занимает первое место в Уральском федеральном округе и входит в число российских лидеров. Так, с 2019 года на Южном Урале модернизировали 47 библиотек. В этом году появится еще 7 современных модельных пространств. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Not a Bad Thing, так назвал свою песню Джастин Тимберлейк, неплохая вещь. Почти как Пушкин после написания Бориса Годунова. А вот Ронан и Сторм Китинги назвали свою песню безоценочно. Дочь трубача, Blow His Daughter. Слушаем.
1: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа – мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Roberta Flack, Killing Me Softly with This Song, а далее Bill Withers and No Sunshine. С детства его влекло к себе море, он отслужил во флоте, где и увлекся музыкой, и вскоре после увольнения решил полноценно заняться музыкальной карьерой, и первый же его сингл, вышедший в 1971 году, моментально прогремел на весь мир. Это и была песня And No Sunshine. А море осталось с ним, оно слышится даже в этой песне в партии струнных.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске BTS, Сабрина Карпентер и Cat's Eye стали триумфаторами American Music Awards, и «Грязные деньги» Гая Ричи стали лидером российского проката. В США прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций, 8, получила Тейлор Свифт. Но главными победителями вечера стали Cat's Eye, Somber, Сабрина Карпентер, BTS и Bruno Mars. Каждый из них забрал по 3 статуэтки. Сабрина Карпентер впервые в карьере выиграла в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man's Best Friend». BTS стали лучшими сразу в 3 номинациях, включая «Артист года» и «Песня лета».
0: Exclusive News.
1: Фильм «Грязные деньги» возглавил российский прокат по итогам минувшего уикенда. Боевик Гая Ричи стартовал с кассой в почти 168 миллионов рублей. На второе место опустился фильм «Дьявол носит Прада 2». Пиратский релиз на второй неделе собрал 109 миллионов, что на 47% меньше, чем на первой. Следующие 3 строки заняли новинки. Молодежная комедия «Не одна дома 3. Выпускной» – 61 миллион. Хоррор «Обсессия» – 38,5 миллионов. И сказочная комедия «Богатыри» – 32,5 миллиона. Миллиона. Тем временем в американском и мировом прокате лидером стал фильм «Мандалорец и Грогу», сиквел сериала «Вселенная Звездных войн». Стартовал в США с кассой 82 миллиона долларов и еще 64 миллиона собрал в 51 стране.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Nocturne. Настоящий хит Натали Имбруглио, и даже не скажешь, что это кавер в третьем поколении. Сегодня 27 мая, день города отмечается в Санкт-Петербурге, так что предлагаю под следующую композицию «Walk with you», «Прогулка с тобой», перенестись в наш воображаемый Петербург.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Участковый полиции Антон Петухов окончательно оправдан по делу о халатности. Обвинение пыталось связать его действия с последующим терактом в Крокус-Сити-Холле. Следствие настаивало, что полицейский некачественно проверил адрес с фиктивной регистрацией, где числились двое будущих террористов, и незаконно отказал в возбуждении дела. Тверской областной суд согласился с выводами первой инстанции о невиновности сотрудника. Суд указал, что прокуратура не смогла доказать вину участкового, а связь между миграционной проверкой и последующей трагедией в конце в этом зале полностью отсутствуют. Северная Корея провела испытание новой системы ракетной пусковой установки. Была оценена мощность боевой части тактической баллистической ракеты спецназначения, а также ее надежность. За испытанием наблюдал президент Кореи Ким Чен Ын. Он отметил, что современное оснащение вооруженных сил государства будет вызывать у врагов крайнюю тревогу и страх, что поможет сдерживать войну. ФСБ обнаружила под Красноармейском заминированный тайник с оружием НАТО. Установлено, что его планировалось использовать для диверсионно-террористических операций. По тайном месте находились 10 гранатометов, 2 мины и 10 ручных гранат иностранного производства. После обнаружения оружия и боеприпасы передали в Минобороны. По данным ведомства, тайник обнаружили сотрудники ФСБ совместно с военной контрразведкой Тихоокеанского флота. Мусульмане всего мира отметят в среду главный исламский праздник Курбан-Байрам. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России из-за праздничных молитв временно перекроют некоторые улицы и изменят маршруты общественного транспорта. Религиозная организация, объединяющая мусульманские общины, отдельно напомнила, что жертвоприношения животных разрешены только в специально отведенных местах. По традиции, часть мяса верующие оставляют семье, остальное раздают нуждающимся. В дни праздника также принято посещать родственников, дарить подарки и навещать могилы близких. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Роберт Палмер «Know by Now», а далее Меган Трейнер и Джон Ледженд «Like I'm gonna lose you», «Как будто я тебя теряю». И здесь я повторю одну мысль, которую уже высказывал недавно. Помните, в «Отче наш» есть слова «Избави нас от лукавого». Так вот, может быть, когда в жизни случается какая-то драма, не трагедия, ни в коем случае не говорю о трагедии, драма, и мы теряем что-то, может быть, это от лукавого, может быть, нас таким образом от чего-то избавляют. В общем, смотрим на жизнь философски и не теряем бодрость духа. Меган Трейнер и Джон Ледженд, «Like I'm gonna lose you».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

На первом сольном альбоме Марка Нопфлера 96 года появилась песня о каком-то незнакомом нам Рюдигере. Вроде бы имя немецкое, но кто он? Оказывается, это собирательный образ профессионального охотника за автографами известных личностей, примечательного своей беспринципностью. Помним о моральных принципах и слушаем музыку, облагораживающую душу, на радио 100 Charlie Puth Attention.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ferrari выпустил он первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро. И конь Булзай впервые заговорит в истории игрушек 5. Ferrari представила автомобиль Luce, свою первую полностью электрическую модель. Над его дизайном работала калифорнийская студия La From под руководством Джонни Айва, который много лет отвечал за дизайн iPhone и других продуктов Apple. Длина автомобиля чуть более 5 метров. Задние двери открываются не как обычно, а против хода движения. Дворники в покое стоят вертикально вдоль передних стоек. Колеса самые большие в истории Ferrari. Управление сделали не полностью сенсорным, в салоне много физических кнопок, даже на ключе есть экран, правда, на электронных чернилах, как в электронных книгах. У автомобиля 4 электромотора, суммарная мощность составляет 1050 лошадиных сил, машина разгоняется до 100 км в час за 2,5 секунды, а до 200 км в час за 6,8 секунд. Максимальная скорость 310 км в час.
0: Exclusive News.
1: Конь Булзай, появляющийся во второй, третьей и четвертой частях истории игрушек, в пятом фильме впервые заговорит. Его озвучит Алан Каминг, известный по роли ночного змея в «Людях Икс». Актер озвучит злого Булзая, альтер-эго коня в воображаемой сцене другого героя. Каминг пояснил: «Я бы сказал, не ждите слишком многого, потому что это камео, но это довольно волнительно, поскольку у этого персонажа никогда раньше не было голоса». Премьера истории игрушек 5 назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стентона, посвящен осознанию экзистенциальной проблемы. Никто больше по-настоящему не играет в игрушки. Уже знакомые герои Вуди, Базз, Джесси и другие столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Эту роль исполнила актриса Грета Ли.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

«Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 1 июня в Челябинской области стартует конкурс «Малая культурная столица 2027 года» для городов с населением до 200 тысяч человек. Жители сами выберут финалистов, а осенью те представят свои проекты и творческие программы экспертному совету. Победитель получит статус, который позволит осуществить смелые культурные инициативы. Малая родина сможет заявить о себе на всероссийском и даже международном уровне и доказать, что культурный потенциал не зависит от размера на карте. Голосование будет живым и честным. Каждый голос приближает ваш город к победе. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка без лишних слов, Омар Акрам, «Караван». Куда ведет нас караван? Прямиком в рубрику «Люкс Тайм», где мы почувствуем себя как в раю, если верить Кэти Милуа. «Just Like Heaven» на Радио 100, а затем региональные новости от Елены Трубниковой.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Минувшей ночью в Троицком округе 38-летний водитель ВАЗа попал в ДТП и получил смертельные травмы. Подробности рассказали в областной госавтоинспекции. На трассе Бобровка автомобилист при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. От удара машина опрокинулась и загорелась. Водитель погиб на месте. По факту аварии проводится проверка. Следователи выясняют, что стало причиной ДТП. Партия «Единая Россия» подвела итоги пятилетки в центральном районе Челябинска. Среди главных достижений – это строительство новых школ и спортивных площадок, а также масштабное озеленение города. Особое внимание уделено поддержке СВО. На передовую ушло более 100 тонн помощи, а ветераны специальной военной операции возглавили одно из первичных отделений партии. Предложения по развитию района принимаются на сайте «Есть результат РФ». В Челябинской области с начала пожароопасного сезона потушили 68 лесных пожаров. Почти все они вспыхнули по вине человека. Спасатели напоминают, что в 6 округах региона, включая Сосновский и Едкульский, сейчас действует высокий 4-й класс опасности. Разведение костров и сжигание мусора там под строжайшим запретом. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, завтра днем кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Джеймс Блант, Bonfire Heart, сердце костер. Идем, следуя зову наших пламенных сердец через этот знойный, как в пустыне день, к несущему отдых и прохладу вечеру. Скоро услышим Rhythm Tonight, а прямо сейчас Эмили Саймон, Desert.

0: Реклама на Радио 100.
1: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Ray Charles, Unchain My Heart. Вот только первым, кто записал Unchain My Heart, был вовсе не Ray Charles, а Otis Williams, лидер группы Otis Williams and the Charms. Это случилось в сентябре 60-го года, но песни банально не хватило места на пластинке, поэтому Unchain My Heart вышла на сингле, но только в 64-м, а к тому моменту песня уже 3 года была хитом в исполнении Рэя Чарльза. Так Otis Williams остался в истории как первый, но не главный исполнитель хита. В Челябинске 12:27 и далее на радио 100 Элтон Джон, Song for Guy.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске BTS, Сабрина Карпентер и Cat's Eye стали триумфаторами American Music Awards, и «Грязные деньги» Гая Ричи стали лидером российского проката. В США прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций, 8, получила Тейлор Свифт. Но главными победителями вечера стали Cat's Eye, Somber, Сабрина Карпентер, BTS и Bruno Mars. Каждый из них забрал по 3 статуэтки. Сабрина Карпентер впервые в карьере выиграла в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man's Best Friend». BTS стали лучшими сразу в 3 номинациях, включая «Артист года» и «Песня лета».
0: Exclusive News.
1: Фильм «Грязные деньги» возглавил российский прокат по итогам минувшего уикенда. Боевик Гая Ричи стартовал с кассой в почти 168 миллионов рублей. На второе место опустился фильм «Дьявол носит Прада 2». Пиратский релиз на второй неделе собрал 109 миллионов, что на 47% меньше, чем на первой. Следующие три строки заняли новинки. Молодежная комедия «Не одна дома 3. Выпускной» – 61 миллион. Хоррор «Обсессия» – 38,5 миллионов. И сказочная комедия «Богатыри» – 32,5 миллиона. Миллиона. Тем временем в американском и мировом прокате лидером стал фильм «Мандалорец и Грогу», сиквел сериала «Вселенная Звездных войн». Стартовал в США с кассой 82 миллиона долларов и еще 64 миллиона собрал в 51 стране.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почил на радио 100 Streets of Mexico. Простите, что отвлекаю вас от внутреннего созерцания улиц Мехико, но через несколько минут в эфире радио 100 можно будет услышать рубрику «Артефакты», которую я вам рекомендую не пропускать. Моя соведущая Оля Деева расскажет о конкурсе «Малая культурная столица 2027», который стартует в Челябинской области с 1 июня. Спасибо за внимание, больше не отвлекаю, вернемся к музыке. Далее The Weeknd, Mike Dean и Сюзанна Сон с песней «Family».

«Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 1 июня в Челябинской области стартует конкурс «Малая культурная столица 2027 года». Это не просто соревнование. Инициатива призвана дать импульс локальным проектам, раскрыть уникальность территории региона. Ведь у каждого города Южного Урала своя история, свои традиции. И наша задача – сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Голосуйте за свой населенный пункт. Следите за ходом конкурса. Возможно, именно ваша малая родина получит это почетное звание. Идем навстречу культурной столице. Присоединяйтесь. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мошенники пытаются вовлекать детей и подростков в преступления через видеоигры и мессенджеры. Об этом россиян предупредили в МВД Российской Федерации. Злоумышленники предлагают несовершеннолетним перевести деньги для покупки игровой валюты. После совершения транзакции аферисты убеждают жертву, что средства были якобы перечислены на финансирование ВСУ. Детей запугивают и угрожают сообщить в полицию. Для урегулирования проблемы они склоняют ребенка к новым переводам денег или преступлениям, в том числе диверсиям. В МВД отметили, что при возникновении подобной ситуации нужно немедленно прекратить общение и обратиться в правоохранительные органы. В Рязанской области задержан россиянин по делу о госизмене. Как сообщили в ФСБ, мужчина 1985 года рождения инициативно связался с украинской разведкой в Телеграме. С прошлого года он передавал Киеву данные об объектах Минобороны, оборонных предприятиях и участниках спецоперации. Задержанный уже дал признательные показания. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на удар по Старобельску чудовищным кощунством. Она обвинила зарубежные страны в замалчивании правды о гибели 21 студента местного колледжа. Напомню, 22 мая общежитие в Луганской республике было атаковано беспилотниками. Россия пригласила иностранных журналистов в Луганск, чтобы те лично увидели последствия трагедии. Правительство обязало регионы подготовить планы развития инфраструктуры для электросамокатов до конца этого года. Вводить полный запрет на средства индивидуальной мобильности не планируется. Вместо этого власти намерены постепенно интегрировать электросамокаты и велосипеды в существующую дорожную сеть. Реформа коснется как личных устройств, так и кикшеринга и курьерских служб. Главная цель – это сделать эксплуатацию такого транспорта безопасной для всех участников движения. С декабря правительство начнет мониторинг исполнения региональных программ. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, завтра днем кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Амель Бэнд звучит на радио «Стоп». В Челябинске 13 часов и 13 минут. Я у людей его всех приветствую. Ну что, друзья, сегодня экватор недели, на календаре среда, 27 мая, жаркий день. Надеюсь, у вас все хорошо. Буду дарить вам много качественной музыки и свое хорошее настроение. Приготовьтесь оставаться на волне «Стоп» подольше. В мировом бестселлере будем слушать Джона Леннона «Imagine». Также дуэт у нас будет скоро, Taylor Swift и Bon Iver. Ну а прямо сейчас рубрика «Кавервиль», в которой «Holy Call, I Can See Clearly Now».
1: «Кавервиль» на радио «100».

«Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Малая культурная столица 2027 года – это не просто титул, а инициатива, которая открывает уникальные грани небольших городов и дает голос каждому местному жителю. Победа в конкурсе дарит муниципалитету мощный бренд и реальную силу, чтобы воплотить самые смелые культурные проекты. Конкурс пройдет в несколько этапов. С 1 июня по 15 июля жители выберут десятку городов-претендентов. Затем до конца лета каждый приготовит свою презентацию. А в сентябре народное голосование сузит круг до финальной пятерки. Итоговая битва проектов состоится 23 октября. После выступлений финалистов экспертный совет определит, кому достанется этот почетный титул. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Tears for Tears с композицией Shout звучат на радио 100 в Челябинске 13:43. Друзья, у нас в этом часе, помимо музыки, будет звучать рубрика «Дома хорошо», новый выпуск сегодня в эфире. Напоминаю, что каждую неделю к нам приходит дизайнер Марина Кутепова и рассказывает, как благоустроить наше жилое пространство, сделать его еще красивее. И сегодня узнаем, какая плитка в моде и как нужно ее выбирать. Обо всем этом в 13:46. Но прежде Гвен Стефани послушаем.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, какую плитку стоит выбирать для ванны в 2026 году. Главный тренд для ванны – уйти от стерильности. Сейчас выбирают крупноформатную плитку. Меньше швов, легче мыть. Глянец уходит, а на его место пришел приглушенный камень, вощеный бетон, матовый мрамор. Цвета сложные – капучино, пепельная роза, оттенки сухой глины. Плитка не должна быть черной, яркой или белой. Она должна быть в спокойных, интерьерных, припыленных оттенках. Самое главное правило – плитка будет смотреться дорого, если она не акцентная, а фоновая во всем пространстве. Акцентами станут мебель, зеркала и декоративный свет, а у плитки должна быть благородная текстура. Не обязательно делать все поверхности в керамогранит. Можно разбавить другими покрытиями – декоративная штукатурка, обои, покраска. Но имейте в виду, если ванная комната небольшого размера, а душ вы принимаете так, что вокруг льется вода, то обои не ваш вариант. От них лучше воздержаться. При этом плитка может быть с рисунком или яркой, но только в том случае, если это отличительная черта стиля вашего дома, например, кантри или марокканский стиль. Те стили, где формообразующей является яркая плитка, плитка с узором или та, которая похожа на ручную работу. И помните, затирка на кафеле может кардинально изменить внешний вид кафеля. А дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Крис Ботти, Embraceable Bliss на Радио 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. В рубрике Lux Time сейчас у нас будет дуэт звучать Стиви Вандер и Андреа Бочелли, а сразу после в эфир выйдут актуальные новости.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Минувшей ночью в Троицком округе 38-летний водитель ВАЗа попал в ДТП и получил смертельные травмы. Подробности рассказали в областной госавтоинспекции. На трассе Бобровка автомобилист при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. От удара машина опрокинулась и загорелась. Водитель погиб на месте. По факту аварии проводится проверка. Следователи выясняют, что стало причиной ДТП. Партия «Единая Россия» подвела итоги пятилетки в центральном районе Челябинска. Среди главных достижений – это строительство новых школ и спортивных площадок, а также масштабное озеленение города. Особое внимание уделено поддержке СВО. На передовую ушло более 100 тонн помощи, а ветераны специальной военной операции возглавили одно из первичных отделений партии. Предложения по развитию района принимаются на сайте «Есть результат.РФ». В Челябинской области с начала пожароопасного сезона потушили 68 лесных пожаров. Почти все они вспыхнули по вине человека. Спасатели напоминают, что в 6 округах региона, включая Сосновский и Едкульский, сейчас действует высокий 4-й класс опасности. Разведение костров и сжигание мусора там под строжайшим запретом. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, завтра днем кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Весеннее настроение на Радіо 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. Люкс Тайм. На Радио 100.

Радио 100. Когда хочется чего-то особенного.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.